Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Мелоди Лав Радио.
1: Сегодня у нас в гостях Чо, Мод и Бай Индия. Еще раз всем доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе.
3: Когда вы поняли, что извиняться это нормально и за что бы точно извиняться не стали?
1: Давайте. Было ли такое, да, Чо, у тебя, что ты понял, что извиняться это норма?
2: Да, конечно.
1: В каком случае ты бы не стал извиняться?
2: Когда я вижу какую-то несправедливость или из-за этики, когда извиняются. Вот. Когда перед заказом, извините, можно там воды? Просто можно мне воды, и этого достаточно, я думаю.
1: Можно даже убрать можно. Да. А если хочется прям усилить эффект, добавить в конце ты. Мне воды, ты. Ну, как будто бы уже идет. Да там уже можно извиниться было.
4: Кстати, вот сейчас уже можно извиниться, да.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Банкир? Юрист? Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер! Мир изменился! Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов.
0: Да. О, да. Это мы. Всем доброе утро. Че, просыпаетесь? Как у вас? Хорошее настроение? Ярослав с ним шикарнейший пришел. Прям
2: злой.
0: В мощнейшем.
2: Злой. Поругался с соседкой. Как поругался с соседкой? Пожилая женщина завела новую собаку, такую же, как старую. Только новую, молодую.
0: Но злую.
2: Но постоянно лающую. Не знаю, злая она, нет, может, какая-то неадекватная.
0: Нужно тебя облизать хотела.
2: Нет, она лаяла прям такая, не по-доброму.
0: Тогда звучит, как будто бы злая.
2: Короче.
0: Можно не сомневаться.
2: Значит, жду лифт. Один сломан, второй долго едет, захожу, бабушка с собакой. Ва-ва-ва, собака лает на меня. А, вообще-то, могли бы и на другом лифте поехать. Ну, это 5 минут времени минимум. Я говорю, у меня времени нет. Собака лает всю дорогу. Она говорит, хорошо.
0: Я напоминаю, что Ярослав живет в доме, в котором минимум 70 этажей. Там не просто так. Лифт там едет определенное количество времени.
2: Ну, а пока
0: времени.
2: Один сломан, второй. И собаку отпускает вожжи свои собачьи. И собака все ближе лает на меня. И вот мы выходим из лифта. Ну что, сэкономил время в спину мне. И вот я уже выхожу из двери, и она мне... Просто что это такое вообще?
0: Ну, это был суперудар финальный ее. Ты спину. Нашел, чем ответить ей?
2: Ты помогав им, да, тоже грубостью. И это меня не красит.
0: Вот и пожили это утро. Вот такое вот оно, утреннее настроение, магия.
2: Я просто думаю, вот говорят же, типа, вот всегда, ну, это было, и это правильный тезис, что мы должны уважать старость, мы должны уважать возраст, но всегда ли...
0: Это же взаимное должно быть чувство.
2: Всегда ли мы можем списывать грехи на возраст, ну, или делать скидки, когда тебе в спину кричат ругательство? Вообще абсолютно.
0: Ну или на собак что. Всегда ли можно их списывать? Конечно же, не всегда.
2: То есть я не прав, что думал, что она злая?
0: Нет, ты честно, это она злая, собака злая, бабушка, скорее всего, тоже...
2: Тоже злая.
0: Тоже злая, недобрая была этим утром. Вот... Но ты ее тоже взбесил, она же не знает твой контекст, а ты не знаешь ее контекст. Вот так обычно и возникают конфликты.
2: Коммуникация.
0: Да. Вы в следующий раз соберитесь на дебаты, разложите кто кого, а дальше люди уже выберут, кто из вас прав.
2: Придется весь чат подъезда поднять.
0: Вот, нужно написать. Сегодня ехал женщина.
2: Может, правда? В чате меня. Подъезда по голосовалку я сделаю.
0: Да,
2: кто
0: давай.
2: Кто прав, кто виноват.
0: А завтра узнаем правильно. Вариант, за кого проголосовали.
2: Всем добрых соседей.
0: Всем доброе утро. Совсем скоро поставим вам треки, под которые просыпались. Пока Элли Фарбен и Рене Миллер. Body Talk. Всем привет.
2: Yeah, that's right.

0: Это The Second Voice, только что с нами. Let me be. В эфире Love Radio. 7.13, столица. Красавцы, с тобой. Доброе утро. Здрасте.
1: Дай мне быть. А, ну так еще и пела Яна Кошкина. Кстати, совсем скоро выходит видеоверсия с Яной Кошкиной. Можете проверить, как мы с ней поболтали в наших соцсетях. А сейчас Morning Routine, где мы ставим треки, которые обычно не играют в плейлистах Love Radio. Вот, допустим, я уже слышал выбор Ярослава. Да. Это когда совсем сильно не играют в плейлистах Love Radio.
0: Знаете, вот он наткнулся тут на осетинскую песню. Песня «Бадола» исполняют, значит, Фати и Альбина Царикаевы. И мне так понравился мотив, ритм, мотив вообще звучания. И оно такая прям чисто кавказская. Такое вообще мы не ставили никогда. Значит, смысл текста и настроение, сюжет. Лирическая героиня ласково обращается к своему избраннику, называя его «Бадола», «Малыш», и поет о своих чувствах к нему. Она просит любимого.

0: Ну, у меня разная просто музыка.
1: Вот предложка, это уже интереснее, потому что если есть предложка, значит, ты интересовал.
0: Ну, ладно, смотри, я и слушаю этнофолк всевозможные разных стран зачастую. И очень часто добавляю себе в плейлист вот разную музыку разных народов. Там есть и французский фолк, всякие итальянские, вот южнокорейский тут недавно.
1: Вот мне хотелось только спросить про южнокорейский фолк. Звучит он каким образом?
0: Ну, давай, знаешь как, у меня есть пластинка, и можно ее оцифровать. Либо попробовать, ну, найти так звук. Потому что я по иероглифам сложно мне понимать, как она называется. Давай я дома вот зашазамлю и принесу свою находку сеульскую. А у тебя сегодня что?
1: Сегодня легкий drum and bass track. Посмотри, а диджей Краса и Риши. Давайте послушаем, что там, куда нужно посмотреть. Это немножечко такое все сразу раскачивается. А? Раз, два, три. Беговые кроссовки. Надеваем, идем бежать на прогулку. Это вот, да, вдвоем.
2: Перекрыто садовое кольцо. Все бегут, посмотри в бегунов лицо.

0: А давно вышла эта работа?
1: Не знаешь.
0: Смотри, знаешь.
2: Я посмотрю. А ты можешь тоже посмотри, посмотри.
0: Давай, я даже посмотрю.
2: Потому что я бы тоже посмотрел, но мне посмотри, сейчас негде посмотри. Посмотреть.
1: Посмотри, посмотри.
2: Меня посмотри, заблокировали посмотри, в интернете.
1: Посмотри, посмотри.
2: Смотри, ну ты... Я тебя просит уже посмотреть.
0: Я смотрю, смотрю, блин. Я смотрю. Хватит давить на меня. Не могу я так. 24-й год. 24-й год. Диджей Крас и Ириша. Ну, свежак. Просто классическое звучание такое.
2: Легкий ликвид.
0: Ликвид?
2: Я бы, наверное, не сказал, что это классический. Это именно ликвид драм-н-бейс, потому что обычно там...

0: Меня Фати, я Альбина Царикаева и Бадола.
1: Ты же крас и решен, нет, а посмотри.
2: Посмотри, сколько сил во мне.
3: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Рок, Португал The Man и Зиба Dive Into The Ocean здесь в эфире Love Radio. Ну а прямо сейчас Астромониторинг.
1: 3, 2, 1. Старт!
2: Все, это пролетели два космических корабля, еще две звезды упали. Сейчас разберемся, что это
0: значит. Судя по бодрости организма, пролетели два космических тела.
3: Овны.
0: Вы сегодня склонны переживать по пустякам. Помните, что это всего лишь мелочи.
3: Тельцы.
2: Сегодня спешка ни к чему. Тихо, не спеша. Выполняйте одно дело за другим.
0: Что такое? Вот.
3: Близнецы.
0: Близнецы. Вам повезет в любви, ваше благородие.
3: Раки.
2: Вы можете получить выгодное предложение по работе.
3: Львы.
0: Сегодня, возможно, неожиданные, но очень приятные встречи.
3: Девы.
2: Из любой неприятной ситуации вы выйдете сухим из воды.
3: Весы.
0: День подойдет для укрепления отношений, как дружеских, так и любовных.
3: Скорпионы.
2: Прислушайтесь к себе. Именно интуиция приведет вас к успеху.
3: Стрельцы.
0: Не делайте ставку на удачу. Лучше все продумайте и составьте хороший план.
3: Козероги.
2: Сегодня вас сложно не заметить. Все взгляды прикованы только к вам.
3: Водолеи.
0: Вы будете болезненно реагировать на критику. Общайтесь с теми, кто вас поддерживает. Это с другими не надо.
3: Рыбы.
2: День подойдет для любовных подвигов.
0: Улетели космические тела.
4: Красавцы. Love Radio.

0: Моя Мишель на Малиновой Луне. Здесь в эфире Love Radio. 7:33 столица. Мы приветствуем всех слушателей во всех уголках нашей большой страны.
1: И скоро вас может поприветствовать целый Оззи Осборн. Да, вы в курсе, что с ним произошло? Небесного ему классного времяпрепровождения. Но вот Оззи Осборн, у него есть сын и вообще его целая семья. Они заявили, что делают цифровую версию легендарного музыканта с помощью ИИшки, что, естественно, вызвало огромную волну критики.
0: Цифровая версия — это будет внутри компьютера жить или это голограмма какая-то?
1: Окологолографическая история. О. Короче, сын рокера уверяет, что речь не просто о генерации изображения через искусственный интеллект, а о сложной технологии, способной воссоздать голос, мимику и манеру общения Оззи.
0: Ужас.
1: Это будет со вкусом, заверил Джек. Со вкусом мы будем получать деньги с образа моего отца.
0: Да главное не смотреть это с компа, чтобы это не стало со вкусом вашей мышки.
1: Джек отдельно отметил, что обсуждал подобные идеи с отцом еще до того, что с ним случилось. По его словам, музыканту была интересна тема новых технологий.
0: Вспомните реалити-шоу с Оззи Осборном. Ему интересно было, через 20 минут он забыл уже. Поэтому не
1: да,
0: надо.
1: Ему было все интересно, но недолго. И он бы поддержал такую инициативу, говорит сын. Вот был бы отец жив, конечно, он бы сделал своего двойника.
0: Мне кажется, отец бы сказал, это что за чертовщина, что-то из этой серии, судя по тому, что я видел. Ну, конечно, сыну видней.
1: Ну, безусловно.
0: Даже если прецедент сложится, то тогда, получается, мы сможем увидеть новые песни тех артистов, которых давно нет, а еще и сможем побывать на их концертах. А еще мне кажется, что, ну, это же не нужно кого-то вести кучу аппаратуры и команду. Можно будет в любом маленьком городе устроить концерт большой звезды.
1: Очень удобно. Там часто так происходит. Правда, там где-то маленьким шрифтом в углу постера пишут трибьют.
0: Да.
1: И ты потом, вот в чем, почему так дешево
0: с
1: было.
0: С другой стороны, все могут создать копии цифровых дедушек и отправить их на цифровых Битлз, чтобы все получали удовольствие.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это Gorillaz и Feel Good Inc. в эфире Love Radio. 7.42 в столице. Всем привет. Это красавцы Love Radio. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов.
1: Давайте на утреннюю пробежечку с небольшим утяжелением. Самым маленьким, ну буквально седан весом 1,3 тонны. И пробежка будет не самая короткая, всего лишь марафон пробежим. 19-летний спортсмен из Австралии Сэм Фланнери преодолел марафон, напоминаю, 42 километра 200 метров, протащив за собой седан весом 1,3 тонны.
0: Это
1: он бежал вместе с машиной и сам, собственно, являлся еще одной лошадиной. У нее теперь было там 700 лошадиных и одна человеческая сила.
0: Это он бежит, и все говорят, это что за машина?
1: Там что, буксует машина машину.
0: Кто буксует такой? А вообще, есть ощущение, что есть некое наследие Брюса Хлебникова в этом.
1: Я отсылку с трудом понимаю. Брюс Хлебников это...
0: Брюс Хлебников всесильный мальчик.
1: Он не магнитил к груди ничего?
0: Нет,
1: он не магнитились.
0: Насколько я помню, он зубами вагон тащил. Может быть, я что-то путаю?
1: Ну вот заметь, просто такое оказывается. Я думал, первый раз кто-то додумался пробежать марафон. Я видел, что машины тащили, поезда тащили. Но вот что, марафон пробежать? Прошлое достижение принадлежало британскому ультрамарафонцу Расу Куку. В 2020 году многие открывали для себя новые виды деятельности. Ему потребовалось 9 часов и 56 минут. Австралиец прошел за 7 часов и 36 минут.
0: Главное,
1: 2 часа сократил.
0: Главное этому куку аборигенов по пути не встретить.
2: Красавцы Love Radio.

0: Click Play в эфире Love Radio, Ava Max. И я скажу так: Наталья Натурель. Читаю надпись на обложке. Я реально читаю надпись на обложке Vogue, на котором красуется Наталья Водянова. И на этом фото отчетливо виднеется животик. Тот самый мамин животик. Ждет шестого ребенка. Раскрыл новость вот на обложке французского Vogue. Шестого ребенка.
1: Пытаюсь прикинуть, в какой момент еще нужно успевать быть моделью.
0: Где
1: еще? Вот в какой момент происходит эта самая фотосессия? Просто ты, значит, это вообще прекрасное событие, то есть успеваешь родить, восстановиться, сделать фотосессию и отправляешься дальше.
0: Я даже не понимаю,
1: Видимо, по фотосессии между. Ничего себе, это очень круто. Хотел сказать, я как продолжаю говорить про марафон, то крутой результат, отличное движение, движемся дальше, вперед.
0: Просто вперед к звездам. Но судя по тому, как выглядит Наталья, все прекрасно у нее. И шестой ребенок. Ну, это героизм считается. Это же, по-моему, даже есть титул. Мать героини, если ты свыше пятерых родила. Но в нас в стране. Там, где живет Водянова, не знаю, есть ли такие титулы. Но в любом случае мы поздравляем. Круто. Всех мам будущих тоже поздравляем.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.

0: Москве 8 утра.
1: В России обновили список товаров для параллельного импорта. Компания Apple выпустит наушники с камерами. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Начал действовать обновленный список товаров, которые можно поставлять в нашу страну по системе параллельного импорта. Из него были удалены в том числе компьютеры Acer, Fujitsu, IBM, Asus, HP, Intel, Samsung и Toshiba, а также нишевые парфюмы Juliet Hazegan, Memo Paris и другие. Минпромторги пояснили, что для исключения товаров из перечня необходимо производство локализованной в России продукции или наличие в стране аналогов. Таким образом, изменения не окажут влияния на ассортимент указанных товаров на рынке. В компании Apple создали наушники AirPods со встроенными камерами. В настоящее время гаджет проходит финальный этап тестирования и скоро поступит в продажу. Устройство будет обладать функциями искусственного интеллекта, анализировать объекты вокруг пользователя и давать ему подсказки. Например, если человек зайдет в продуктовый магазин, система посоветует, что приготовить на ужин. Если он заблудится на улице, нейросеть поможет сориентироваться по зданиям и другим объектам вокруг. По информации Bloomberg, эти камеры не предназначены для съемки фото и видео. Егор Крид стал крестным отцом. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. В России увеличивается количество талантливых людей. Доля граждан в возрасте от 7 до 35 лет с выдающимися способностями выросла в два раза с 2022 года. Это следует из данных статистики Минпросвещения. В прошлом году лидером по количеству таких людей была столица, тут их больше 4%. В топе также Ненецкий автономный округ и Московская область. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Лав-Радио, и в России увеличивается количество талантливых людей.
2: А это прям почитали? Где-то нашлась шкала измерения таланта.
0: Минпросвещение без дела не сидит. Сейчас об этом расскажем.
3: Красавцы Лав-Радио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
2: Скажи мне, в каких единицах измеряется талант?
0: Талант
2: в ватах.
0: В чем?
2: Талантоватах.
0: Талантоватах, да. Талантовольтах.
2: Ага.
0: Талантоватах. В России увеличивается количество талантливых людей. Доля граждан в возрасте от 7 до 35 лет с выдающимися способностями выросла в два раза с 22 года. Это следует из данных определенной статистики Минпросвещения.
2: Давайте размытость формулировок вмоем обратно в что-то четкое. Выдающиеся способности. Что они смотрели? Как они анализировали что-то выдающееся? Если же выдающихся людей так много, выдающиеся ли они?
0: Ставишь под сомнение. Они сидели уже порадовались. Ну, они просто радовались.
2: Это, кстати, выдающийся навык, да, в современном мире. Просто уметь порадоваться — это уже талант.
0: Так, у нас, смотри, значит, в Москве 4% талантливых. В топе...
2: Я вообще не могу понять, как это измерить. Почему не 10? Почему не 25%?
0: Ненецкий автономный округ и Московская область. Я не понимаю тоже, как это оцифровывается. Они говорят, вот талантливых стало больше.
2: Да нет, это как-то коррелирует с зарплатой. Талантливый человек талантлив в уровне своего заработка, потому что просто вот регионы, которые были перечислены, Москва, Ненецкий автономный округ, они обычно где-то в топе по зарплатам болтаются.
0: Ну, это правда. Ну, может быть, эти люди смогли построить быструю карьеру и как-то... Как определяется это? Правда. Давай, может быть, зададимся этим вопросом.
2: Мне тоже интересно, почему никто не спросил, почему все просто такие, да, хорошая статистика, примем на слово. И а вот что такое талантливый?
0: А как вот, смотри, выросла в два раза доля талантливых людей. А вот в какой момент вот проходит аккредитацию человека на наличие таланта? Ну, то есть, может быть, это школьная какая-то история?
2: Алло, здравствуйте, вас беспокоит средство опроса. У нас сегодня проводится опрос специальный. Вы талантливый человек?
0: Да, умеете ли вы рисовать?
2: Да, ага. Простите, пожалуйста, по результатам опроса вы посредственность, не можем вас занести в нашу
0: масса.
2: Статистику.
0: Записываем вас в серую массу, получите соответствующую робу в третьем отделе.
3: Красавцы Лав-Радио пришли

0: что думаешь ты?
1: Красавцы Love Radio с тобой. Впереди свадебный сезон. И, конечно, хочется об этом и поговорить. Свадебные традиции, свадебные приметы.
2: Вспоминаем различные свадебные приметы, которые существуют. Я просто знал про свадебные традиции. Условно, понятно, каравай. Это должно у кого-то быть, а у кого-то это строгий запрет.
1: Там первый
2: какие-нибудь
1: танец.
2: Колготки, первый танец, торт обязательно должен был вынести. Да. Но сейчас, извините, я еще смотрю, есть отдельные статьи про свадебные приметы. Итак, что нужно сделать обязательно? Обручальные кольца мерить никому не давать ни до, ни после дня свадьбы.
1: Ну, да.
2: Чтобы молодые не нуждались в деньгах, жених в день свадьбы должен положить в правый ботинок монетку, которая потом хранится как семейная реликвия. О, нет! Я пропустил шаг с монеткой!
1: Черт побери!
2: Жениху и невесте.
1: Сейчас положи. Сегодня положи.
2: Ну ладно.
1: Целый день походи.
2: Да, может, еще там, это как со скидкой на день рождения, да. Там, со свадьбы неделю до, неделю после приметки
1: действует. Еще можно, да, положи давай монетку.
2: А, жениху и невесте нужно закрепить на одежде английскую булавку головкой вниз от сглаза, так это, по-моему, не только на свадьбе.
1: Всегда
2: это вообще
1: было.
2: Всегда была история, да. Перед венчанием невеста должна чуть-чуть поплакать.
1: Ладно. А, типа, чтобы, ну, припухшие щечки были, глазки.
2: Чтобы брак был счастливым, и огромное количество примет еще существует, а мы хотим у вас спросить, приметы свадебные, традиции, какие вы считаете обязательно должны соблюдаться и должны быть на свадьбе, или же от каких точно стоит отказаться, какие там были у вас, и вы думали, ну, зачем я брала этот каравай, зачем я откусывала его?
1: Вот, например, такое. Или, например, вот первый танец, когда отец выходит с невестой, танцует, например, а потом передает ее жениху. Кто-то, например, не хотел бы такого, а кто-то говорит, ну как же танец с отцом, это очень важно. И что было у вас, и что вы бы хотели сделать, чего не было, например, вот такое.
2: 8-915-300-106-6 главная тема этого часа. Обсуждаем свадебные традиции и свадебные приметы. Пишите, рассказывайте, что хотели бы сделать, что не хотели бы сделать, и что у вас было, а что хотели бы, чтобы было.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Cry For Me в эфире Love Radio. Позитива немного для вас. Ну а мы возвращаемся к теме форума сегодня. Обсуждаем свадебные приметы и свадебные традиции. Какие были у вас, какие хотелось бы, чтобы были, какие не хотелось бы, чтобы были, но были у вас, и какие вообще существуют.
1: Вот Карина нам рассказывает, что обувь должна быть закрытой, чтобы молодые не изменяли. Я согласен, если мужчина пришел в сандалях на свадьбу, у него очень горячий нрав, он готов схватиться за любую ближайшую девушку.
0: Женский магнит, сандали на мужчине, да, особенно на носках. Вы что, это
1: заходить и на свадьбу, но это черные, начали наоборот, черные сандали, кожаные,
0: как в
1: белые
0: игре.
1: Носки.
0: Накидываешь это на себя, и у тебя появляется над тобой надпись «Плюс 400 к сексуальности».
1: Да, сколько не пробовал, всегда так было. И Леонид нам рассказывает, что вообще его любимая традиция свадебная – это похищение главных героев. Про похищение невесты я часто слышал, но про похищение мужа?
0: Бывает, да.
1: Это если свадьба не удалась, он перешел в конце, если поссорился с невестой, а отец у него серьезный человек.
0: Да нет, там все зависит от гостей. Когда, ну, от гостей и выбора напитка. Когда, ну вот, то, что приписывают к русской традиции в обилии стоит на столах, то сначала похищают невесту, и жених выходит и танцует стриптиз. Ой, я давненько, конечно, не был на таких свадьбах, но как будто бы слышал, что это до сих пор происходит.
1: Потом, а это откуп?
0: Да, типа, потом похищают жениха. То есть невеста, где Дима? Ну, например, Диму его зовут.
1: Там как-то неравнозначная платеж получается. Но между один танцует стриптиз, а вторая говорит, а где Дима? И все, его возвращают.
0: Вторая какую-нибудь песню исполняет, какую-нибудь что-то и просит, гость, творческий номер. Потом появляются те, кто приходит и садятся на президиум, на места жениха и невестки. А мы места украли, а нам выкуп надо мест.
1: Все можно украсть на свадьбе.
0: Да.
1: Ну, а вот когда гости уезжают с бутылками алкоголя, которые не допили, это тоже традиция, тоже часть?
0: Придачу, это уже щедрость.
1: Ну, типа, это уже не украли, это щедрость.
0: Ну вот я подумал, а про обувь, вот возвращаясь обратно к обуви и босой ноге и изменам. А вот когда невеста снимает туфельку, чтобы жених из нее напиток выпил, опять-таки...
1: Обувь у нее все еще закрытая, потому что и закрытая...
0: Ну, нога-то освободилась.
1: Так из-за открытой выливалась бы. А нога открылась, ну и что? Зато закрылись потребности водозамещения.
0: Пишите, какие традиции свадебные помните, какие вы хотели, чтобы были, какие вообще считаете, что уже дичь и нужно
1: 8-915-300-106-6. Пишите нам в МАКС, заходите в наш канал, и там под кружочком, под постом оставляйте тоже свои комментарии.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: и не ждать. Это Мари Краймбрери в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой возвращаемся к форуму.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Свадебные приметы и традиции. Какие были у вас? Какие вы считаете устаревшими? Или какие вы хотите, чтобы случились все-таки? Или случились бы на вашей свадьбе? Рассказывает Константин нам. Видеть жениха в свадебном платье невесты до свадьбы – плохая примета. Так себе жених получается.
3: Константин.
2: Застукали в неудобном положении.
3: Если бы это была пятничная форма с подарком, я думаю...
2: Да, ну, это было бы победное сообщение.
3: То есть это хорошо было, да. Но есть еще тоже вот дичь, прям пишет Арина, дичь заставляет свидетелей выпивать за похищенный туфель из самого большого фужера. Я после этого успела выйти на улицу подышать, и через 5 минут свадьба была без свидетельницы.
2: Ну, неприятно вообще пить из обуви. Я не знаю, в какой момент, что это должно нам было протестировать. Понятно, что это всегда было...
3: Ну, там
2: рюмку
3: устанавливают же в хвост.
2: Там устанавливают рюмку?
3: Да, то есть берется свадебный туфель, туфелька маленькая, и она же обычно сужается туда, к пятке.
2: Я всегда был уверен, что это просто делается прямо из обуви.
3: Если прямо в обувь наливают, то это как бы неправильно люди считывают. Туда рюмка устанавливается, и вот как будто бы вот из свадебной туфельки выпивается.
2: Да, есть специальные гаджеты для туфеля. Есть отдельная рюмка?
3: Туфельная рюмочка.
2: На ВБ
3: закажи. Послезавтра доставка, блин, не успею.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Somethings здесь в эфире Love Radio 8.34 в столице. Красавцы, с тобой обсуждаем сегодня свадебные приметы. Что стоит упразднить? Вообще забыть об этом существовании от этого. А что нужно сделать? Что было у вас, что хотелось бы?
1: Александру вот не нравится, когда дамы ловят букет невесты, а мужчины подвязку с ноги невесты. Ну, пить из туфли, понятно. Воровать невесту, собирать выкуп, тоже не так.
0: Выкуп с гостей. Кстати, вот такого я ни разу не видел. Своровали невесту, а гости деньги скинули. Ну, это вообще странный побор.
1: Да, они и так вроде должны прийти с кем-то.
0: Они и так дарят, потом торт выкупают еще, потом в эти ползунки, если еще и невесту своровать, ну это какая-то вообще уже неприлично.
1: А ушла культура налички, поэтому ты...
0: Там вроде переводами. Как... Да, скоро с терминалом ходить будет ведущий.
1: Вот, там раньше же как было, ты еще наменял денег не так уж и, ну, в общем, большие купюры с собой сильно не брал, чтобы можно было, если побор очередной начнется, если что, да на, уже вкинул, а там незаметно было, что ты вкинул, какую конкретно купюру.
0: Бывал на свадьбах, где вот ребенку выдавали 10-рублевые купюры, огромную пачку, и вот он бегал. Все 100, 500, 1000, 5000, он тогда уже были. И вот он 10. И все-таки, ну, ребенку торт, конечно, ребенку торт.
1: Я помню, как мы так на Пасху ходили, у нас тоже в городе была традиция, когда Пасха, мы ходили по различным квартирам и собирали что-то. И я помню, человек не подготовился, мы его еще добудились где-то в каком-то состоянии в 5:30 утра, он к нам вышел просто в семейник, такой, ушел, вернулся, и обычно давали яйца или конфеты, он просто дал по 50 рублей каждому. Закрыл дверь и, видимо, выдернул звонок.
0: Просто откупился.
1: Да.
0: Еще какие-то традиции вспоминайте, пишите. У Александра есть еще несколько, но мы продолжим его чуть позже. 915-300-106.6. Ждем и с радостью все это обсудим в эфире.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Zio Glass в эфире Love Radio. Это Pink. Красавцы с тобой. 8.43 в столице. Сегодня в рамках форума обсуждаем свадебные приметы и традиции. Что нравится, что не нравится. Что стоит убрать, что стоит масштабировать. Всю свадьбу только этим заниматься.
1: Вся страна, чтобы это сделала в день свадьбы. Давай. Итак, у нас есть еще одна история про если младший брат женится раньше старшего, старший на свадьбе должен заслужить право жениться в принципе? Задание какое-то выполнить или выкупить это право?
0: А как вот, правда, заслужить
1: Сколько
0: право?
1: Людей... Представляешь, где-то был когда-то давний семейный совет, на котором люди сели и думаем, итак, нам нужно стрясти со всех людей, наших любимых, которых мы позвали, максимальное количество денег.
0: А еще нам хочется усложнить жизнь. Слишком мы хорошо живем.
1: Мы же тут собрались не просто порадоваться, да, посидеть классно, провести время. Смотрите, мы уже собрали на мальчика и на девочку. Когда он шел по подъезду, мы собрали с жениха все возможные деньги.
0: Похитили невесту, выкуп попросили.
1: Выкуп сделали. Торт мы продали. Что еще? Старший брат не женился. А с него деньги кто-то брал?
0: И еще налог 7%, потому что по ИП...
1: Ты через самозанятие решил провести.
0: По ИП у него оборот высокий, поэтому 7%. Ой. Процент на обслуживание.
1: Закладывает. Он много свадеб посещает, да.
0: Даша пишет, кусать каравай, определяя, кто в семье будет главный. Я укусила больше. Но это, походу, так не работает. Да, это традиция тоже. Отламывайте каравай, посолили друг другу, чтобы жизнь была хлебосольной, чтобы был достаток.
1: А вы не пережевываете, вы откусываете и храните, чтобы потом, когда возникают вопросы в семье, кто же все-таки был.
0: В зоб складываете.
1: Вы, если вдруг спор возникает, вы достаете этот подсохший кусок каравая и говоришь, смотри, вот подтверждение того, что я была главная, я тебе напоминаю. Потому что все съедают, и уже непонятно, кто там больше откусил.
0: Ну, типа, если на монете скипетр и держава, то здесь поварешка, наверное, и кусок сухого каравая. Ну, чтобы как-то хотя бы была отсылка.
1: А на монету?
0: Говорю, на монете.
1: Да.
0: На нашей. Видел орел?
1: Да.
0: У него в лапах.
1: Ну, вон, вижу ли, предметы.
2: Форум. А что думаешь ты?

0: Привет! Добрые песни от группы «Добро» в эфире «Love Radio». Привет, море!
1: Там еще могут быть?
0: Привет, конечно, пацаны! Нет. Привет, Миша! Привет, Ваня! Привет всем поклонникам группы «Добро». И большой привет нашим слушателям, всем тем, кто отмечается в наших мессенджерах. Рассказывай о том, какие существуют свадебные традиции, какие, на их взгляд, стоило бы убрать, а какие вообще классные надо всегда делать. Да-да. Анжелика пишет: «Доброе утро, красавцы! Кража невесты – это ужас для всех. Не праздник, а детектив. И, как правило, драка. Зачем?» У нас не было. Как правило, драка. Если Анжелика у вас не было, откуда вы знаете, что бывает драка после этого? Не всегда.
1: Мне, кстати, после свадьбы позвонила бабушка и сказала: «Ой, да, поздравляю, поздравляю. А драка-то была? Ой, ну как без драки? Нет, без драки, ну что, это разве свадьба?»
0: Переиграете.
1: И говорит, и слышно там на том конце микропауза. Подколола меня.
0: Шутит бабушка. Ты какая? Ну, молодец. Получается, что бабушка в хорошем настроении. Получается, да, что у бабушки
1: готова была размотать бы любого. Лишь бы все было хорошо.
0: Я выезжаю. Вот. Кидай адрес. Где тот самый гость, вот этот с третьей фотки? Альбом пожеланий. Это круто. Не запомнишь, что тебе пожелали. Откроешь, и даже через много лет приятно почитать. Опять пишет Анжелика. Ну, тут согласен, да. Альбом пожеланий, вот эти фотки, когда вклеивают, в этом есть что-то такое, что может тебя растрогать.
1: Что-то приятное. Мне кажется, просто люди немножко уже подустали, потому что альбомы с пожеланиями были сделаны огромное количество раз, и всем так, ну, это уже было. Есть такой фактор в современных свадьбах, что это уже делали. Хочется что-то новенького попробовать.
0: Новенькое? Ну, то может быть, Бу нам что-то расскажет. Доброе утро. Мы женились в мае, и все наши бабушки замучили нас, например: «Женитесь в мае, всю жизнь будете маяться».
1: Да, кстати, такая же была история.
0: На полном серьезе предлагали перенести дату росписи. Если что, пишет Бу, у нас все нормально. Завтра годовщина, 5 лет. О, кстати, ну, наверное, заранее, хотя, наверное, можно, заранее поздравляем с годовщиной.
1: Мы вас завтра поздравляем со своей.
0: Да, представьте, что это вот сейчас, завтра. Давай так сделаем, подожди. Вот просто для вас исключительно поменяем музыку. Вот сейчас вот так. 28 мая на календаре, и мы поздравляем Бу с годовщиной свадьбы.
1: А, ну если мы к этой части перешли, тут еще Дмитрий пишет, что лежит в Прокопьевске и в больнице слушает Love Radio и передает привет Диане с красивыми глазами. Диан, вы слышите? Ну, уже завтра подойдите, 28 мая как-никак.
0: Ну, кто знает, может быть, вот это вот перерастет в новую свадьбу. По-разному же бывает.
2: Форум «А что думаешь ты?» Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.com.

широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны.

0: стране 9 утра. Love
1: News. Названа дата начала приема заявлений на новую семейную выплату. Иностранные ученые выяснили, как надолго сохранить здоровье и ясность ума. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Работающие родители двоих и более детей с 1 июня до 1 октября смогут подать заявление на новую семейную налоговую выплату при условии, что будут признаны нуждающимися. Льгота позволяет вернуть 7 из 13% уплаченного за предыдущий год НДФЛ. Гражданам необходимо обратиться в территориальное отделение социального фонда лично, прийти в МФЦ или оформить выплату на портале госуслуги. Подтверждающие документы не нужны. Вся информация о доходах, уплаченных налогах и имуществе запрашивается фондом самостоятельно. На льготу имеют право только россияне, которые постоянно проживают в нашей стране и не имеют долгов по алиментам. Нехватки долларов в России нет, несмотря на повышение спроса на валюту, сообщили РИА Новости в Сбере и ПСБ. Напомню, ранее в некоторых СМИ писали о том, что доллары в отдельных банках закончились на фоне начала сезона отпусков и снижения курса иностранной валюты. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Социальные активности и умственные нагрузки помогают дольше сохранять физическую форму и избегать упадка сил. Как выяснили иностранные ученые, укрепить здоровье помогают игры в карты и шахматы, наличие как минимум 4 родственников или друзей, к которым можно обратиться за помощью. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Да, это мы. Всем привет, здравствуйте. И какие новости пришла и принесла Галя Ростова. Социальная активность и умственные нагрузки помогают дольше сохранять физическую форму и избегать упадка сил. Об этом говорит заголовок, и кажется, все окей.
4: Да, это понятно. Значит, социальные активности. Если ты постоянно куда-то ходишь с друзьями, на какие-то концерты, тебе постоянно нужно куда-то ходить, у тебя норма шагов больше. Кажется, это так должно расшифровываться, но среди активностей были перечислены некие настольные игры.
3: Как выяснили иностранные ученые, укрепить здоровье помогают игры в карты и шахматы.
4: Ну, в Уно. Да?
3: Ну, наверное.
4: В Уно же.
3: Ну, нет, тут еще смотри, наличие как минимум 4 родственников или друзей тоже важно, потому что к ним можно, типа, обратиться за помощью. Ну, или, например, позвать их на партию в покер. А тебе нужна колода карт, минимум 4 родственника, и все. У тебя отличное здоровье, социальная активность, умственные нагрузки, все выросло.
4: Ну, а здоровье поддерживается в какой момент? Когда вы доходите до накала страстей и начинаете бороться уже друг с другом? Это вот, знаешь, есть такой шахбоксинг, по-моему, как-то называется, когда ты сначала боксируешь на ринге, а потом играешь в шахматы, а потом опять боксируешь. Это такие, на слиянии умственного и физического. Вот такой, наверное, да, такие игры помогают.
3: Ну, надо все равно 4 родственников, как минимум. Если тебя нет, то, ну, иди, друзей ищи.
4: Кстати, напоминаю, что игры в карты с родственниками и друзьями помогают терять друзей и родственников.
3: Или сокращают путь в поезде очень сильно, упрощают твою дорогу.
2: Красавцы Love Radio.

0: это Hollow от Эмина в эфире Love Radio. 9 часов и 9 минут столицы. Красавцы с тобой. Ярослав Парамонов, Кирилл Данилов. Еще немножко новостей.
1: Тревожный отпуск. Российские путешественники начали массово обращаться к психологам, потому что сейчас поехать за границу и организовать весь отпуск, да и всегда это традиционно связано было с определенным количеством переживаний. Показатель значительно опережает общую динамику роста тревожных расстройств в стране, которая составила 50%, а вот здесь число обращений выросло на 245% именно от путешественников. Основную аудиторию составляют женщины в возрасте от 25 до 45, которые традиционно берут на себя функции главных организаторов семейного отдыха, пишут, да, что традиционно.
0: Ну, не знаю.
1: Хотя мы с Ярославом можем прикусить немножечко.
0: Готовы поспорить, да, в этом
1: психологи
0: вопросе.
1: Описывают состояние таких туристов как гипервигилантность, режим повышенной бдительности и постоянного ожидания угрозы, которая активируется на стадии планирования, когда ты продумываешь, а вдруг не приедет трансфер? Угу. А вдруг пересадка? А вдруг что-то случится?
0: А правильный отель заказал. Да. А ранний заезд можно было оформить?
1: Так, я проверил паспорт 12 раз. 13-й уже пора еще или попозже еще
0: проверил? Проверил во всех оформленных билетах паспорт. И один, и второй. А еще, конечно, когда за неделю ты получаешь уведомление, что рейс перенесен обратный. О, Господи! Ну да, я, кстати, столкнулся с этим вот буквально недавно.
1: Какая удивительная история. У многих путешественников фиксируется страх синдрома идиота. Риска оказаться в ситуации, когда семья приезжает на курорт, из которого все остальные экстренно эвакуируются.
0: Нет, ну...
1: Ну, это реалии современного
0: диджей
1: мира.
0: Диджей Смэш нам рассказывал. Да. Вот же Андрюха приходил про то, как все эвакуировались и за ними закрыли отель просто.
1: У диджея Смэша есть возможность прийти и быть единственным гостем в отеле, сказать, сколько мне тут еще нужно пробыть? 2 года?
0: Плачу.
1: Пожалуйста, вот моя карта, списывайте деньги.
0: Но вообще, я думаю, знаешь, чем это связано? Ведь раньше, ну, до дней, когда все стало дорожать, люди пользовались услугами турагентов. А теперь, мне кажется, многие стали сами оформляться, и из-за этого возникает такое количество переживаний. Раньше просто турагент переживал за тебя.
1: И есть еще причины, которые вызывают тревогу. Турция вызывает тревогу из-за роста цен, сейсмической активности,
0: ну да, там может,
1: близости к Ближнему Востоку, где сейчас все неспокойно. В Таиланде и Вьетнаме туристов пугают возможные проблемы с топливом, что негде будет заправить. Ну, погодите, ребята, на отпуске топливо немножко другое, оно не заканчивается.
0: Во-вторых, там электромобили, если что, нормально.
1: Вот риск заражения экзотическими инфекциями и непредсказуемая погода. Это оно. В Китае ощущение непривычного мироустройства. Вот внутри,
0: да ладно, там нормально.
1: Внутри России опасения связаны с логистикой, отменой рейсов, дефицитом железнодорожных билетов, пробками на Крымском мосту и экологическими инцидентами. Ну и вот дополнительный стресс вызывает угрозу безопасности.
0: Все больше и больше привлекательнее сияет во всех вот этих облаках. Нет, во всех этих грозовых облаках слово «дача». Дача. Дача,
1: всегда,
0: ребята,
1: спокойно. Билеты на дачу всегда доступны.
0: Конечно.
1: Единственное... А вдруг ключи забыл, а вдруг не взял, вдруг спички надо было взять, воду еще с собой.
0: Ну, это все решается с помощью ларечка в деревенском магазине. Как же
1: спокойный
0: здорово.
1: Отдых.
0: Ну, кроме ключей, да. Ключи запасные возьмите, на всякий случай.

0: как и он и ночи Канхуги здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 9:21 в столице. И если вдруг ты планируешь приехать в Москву, бери денежек чуть побольше. Этим летом рестораны в Москве начали включать в счет налог на дождь.
1: Налог на дождь? Это что, они тебя обслуживают под дождем на веранде?
0: Девушкам дали места под зонтиками, а в конце вечера добавили к счету 10% за столик на веранде во время дождя. 10%, 70 рублей вот написано. От общего счета 700.
1: А есть интересная опция сказать, закройте зонтик, пусть меня заливает дождем.
0: Уберите
1: его. Не хочу я платить 10%.
0: Ну вот такое. Типа аренда зонта дополнительно.
1: Ну, удивительно, что они в снег за расчистку дорожки к ресторану не берут. Погодите, вы могли бы идти по сугробу, плюс 5% к счету.
0: Вообще, в целом, когда ты вошел в помещение, внутрь кафе, там и ветер сразу же, отопление можно сюда включить, электроэнергию.
1: Давайте, короче, все посетители в конце месяца получают себе сообщение, где мы раскидываем коммуналку среди всех посетителей.
0: 70 рублей с вас заплатите.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ю. Это Анонтер. Здесь в эфире Лав Радио. Красавцы с тобой. И переходим к астромониторингу. Что приготовили звезды на предстоящие сутки?
1: 3, 2, 1. Старт трек.
2: Овны.
0: Овны, вы сегодня склонны переживать по пустякам. Помните, что это всего лишь мелочи.
2: Тельцы.
3: Сегодня спешка ни к чему. Спокойно выполняйте, тихо, не спеша. Одно дело за другим.
2: Близнецы.
0: Вам повезет в любви.
2: Раки.
3: Вы можете получить выгодное предложение по работе.
2: Львы.
0: Сегодня возможны неожиданные, но приятные встречи.
2: Девы.
3: Из любой неприятной ситуации вы выйдете сухим из воды.
2: Весы.
0: День подойдет для укрепления отношений, как дружеских, так и любовных.
2: Скорпионы.
3: Прислушайтесь к себе. Именно интуиция приведет вас к успеху.
2: Стрельцы.
0: Не делайте ставку на удачу. Лучше все продумайте и составьте хороший план.
2: Козероги.
3: Сегодня вас сложно не заметить. Все взгляды прикованы только к вам.
2: Водолеи.
0: Вы будете болезненно реагировать на критику. Общайтесь с теми, кто вас поддерживает.
2: Рыбы.
3: День подойдет для любовных подвигов.
1: Красавцы. Лав Радио.

0: Мона Иордан в эфире Love Radio. Почему ты трагично сказал? Мона Иордан в эфире Love Radio.
1: Ну, песня звучит, потому что лиричная. Это красавцы Love Radio. Не знаешь, вот Ярослав, время летит невероятно быстро. Только вчера поражался 3D-фильмом в кино. Поражался, безусловно. Говорю, ничего себе, они прям выходят из экрана. А сегодня уже можно просто VR-очки купить и жить в любой реальности.
0: Да, безусловно, мир меняется. Ну и профессии вместе с ним. Чтобы проверить вашу интуицию и поближе познакомиться с актуальными специальностями, мы придумали игру «Дети в деле».
1: Правила у нас все такие же, они достаточно простые. В эфире прозвучит описание профессии от одного из наших юнов и экспертов. И ваша задача — понять, о ком идет речь, какой профессии, и забрать приз.
0: Пишите «хочу участвовать» или просто «хочу» в удобный для вас мессенджер. Имя счастливчика мы узнаем уже через пару минут. Ну а номер 915-300-106-6. Обязательно принимайте участие.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ingrosso, More Than You Know. В эфире Love Radio. Красавцы, с тобой продолжаем.
1: Дети в деле.
0: Кирилл, представь, ты берешь груду металла и пластика, добавляешь немного кода, и эта вот штука начинает двигаться, видеть стены, выполнять твои команды. Ну, это какая-то магия просто.
2: Ну, что же это за магия такая? Это технология. И в нашей игре «Дети в деле», которую мы придумали вместе с национальным проектом «Молодежь и дети», мы как раз слушаем тех, кто скоро будет создавать такую реальность своими мозгами и руками.
0: Правила нашей игры неизменны. Мы слушаем запись, выбираем один из трех вариантов и забираем приз.
2: На связи у нас прямо сейчас Владимир. Доброе утро.
0: Привет.
3: Доброе утро. На связи блогер Владимир. Инстаграм.
2: Все, запрещенная в России социальная сеть, да, зафиксировали это. Спасибо, Владимир. А теперь, как у тебя обстоят дела с объяснениями профессий? Много профессий знаешь?
3: Ну, конечно же, профессии бывают и повар, повар-кондитер, что еще там, айтишники, там, эти еще стройщики, там много всего.
2: Да, все это есть, но что-то из этого лишь одно опишет Лиза прямо сейчас. Готов послушать, Лиза?
3: Ну, да, да, да.
2: Ну, если да, тогда давай.
0: Ну, поехали.
4: Он работает и головой, и руками. Главные его инструменты – это чертежи, схемы и документы. Место работы не всегда одно и то же. Они несут огромную пользу. К примеру, проектируют безопасные и удобные здания, мосты или дороги.
2: Итак, у нас есть три варианта, но пока мы их тебе не назвали, возможно, у тебя есть версия до вариантов ответа.
0: О, я слышу радио на фоне.
2: Там что-то доигрывает, дослушивается.
0: Владимир.
2: Владимир.
3: Не-не-не-не. Версия. Это как бы второй телефон меня.
2: А. Что, максимально точно зафиксировать описание.
0: Хорошо живешь.
2: Итак.
0: Два телефона.
2: Какая-то первая версия.
3: Так.
0: Ну давай варианты тебе. Смотри, инженер, художник или повар.
3: Может, инженер.
0: Ну,
2: может,
0: это
2: ты инженер,
0: абсолютно правильно.
2: Поздравляем тебя.
0: Сертификат твой, и пусть он станет стартом для новых знаний, роста и развития.
2: Ну, а Лиза в суть попала. Инженер — это фундамент, но сегодня эта профессия превратилась в чистое творчество на стыке железа и разума. Сейчас в тренде инженеры робототехники.
0: Это работа на стыке трех областей. 3D-моделирование, нужно дорисовать деталь. Схемотехника, нужно собрать мозги из датчиков и проводов. И программирование, нужно прописать логику действий. Инженер-робототехник создает тех самых складских роботов, автоматические линии на заводах и даже системы медицины.
2: Если ваш ребенок обожает математику, логические задачи и постоянно что-то конструирует, это точно его. А убедиться в этом можно, ну, уже сейчас. Проект «Билет в будущее» дает возможность всем школьникам примерить на себя эту и другие профессии.
0: Родители, если ваш ребенок постоянно что-то разбирает и строит, загляните на сайт платформы «Билет в будущее» и дайте ему шанс превратить детское любопытство в профессию, которая меняет мир.
2: Это был розыгрыш «Дети в деле», Love Radio и национальный проект «Молодежь и дети». Акция действует с 12 по 29 мая 2026 года. Возрастная категория 18+. А все подробности на сайте loveradio.ru.
1: «Дети в деле» в эфире Love Radio.

0: Филатов и Кэра здесь в эфире Love Radio среди счастливых людей. Но вот и есть люди, которые этих счастливчиков делают несчастными. Одна москвичка за 2 месяца помогла оштрафовать более 100 нарушителей на самокатах на сумму свыше 8 миллионов рублей.
1: Это Punisher, современная версия, которая вышла бороться за справедливость. Которая сказала, что я даже ничего с этого не заработаю. А может, что-то и заработала. Чтобы заработала она.
0: Ну вот смотри, здесь в новости этого нет. Никогда я не слышал от представителей, как кикшеринг это называется, никаких новостей о том, что мы будем вам давать деньги за то, что вы помогли нам кого-то штрафовать. Такого вообще никто не анонсировал нигде. И в приложении такого нет, и нигде этого нет. Так вот, и казалось бы, да, тебе говорят, москвичка там всех штрафовала, представляется какая-то шапокляк, да, такая неприятная тетка.
1: Да нет, просто воительница.
0: 32 года. Угу. 32 года молодая девчонка ходила, гуляла и видит вот 2 человека на самокате. Щелк на телефон. Раз в службу поддержки фотку отправила, написал «Я поймала». И все.
1: Ну, просто у нас в обществе это, конечно, порицаемо, стукачество. В целом, так исторически сложилось. Но при этом, при всем, как будто бы, ну, это а кого не бесит 2 человека на самокате? Просто всем лень достать телефон, сфоткать, куда-то отправить.
0: Ну вот я как самокатчик скажу, что да, мне тоже не нравится, когда я встречаю 2 людей на самокате. Это что-то, правда, менее устойчиво и менее безопасно. Но если выбирать из 2 зол человека, который вот так в наглую кому-то навешал штрафу, mm-hmm. или 2 на самокате,
1: я за тебя. Я говорил, у нас стукачей не любят.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Паузбер. Сбербанк 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть».

0: 8-800-238-38. 8-800-238-38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 10 утра в Москве.
1: Авиакомпании проверят на предмет навязывания дополнительных услуг. Деньги от штрафов за нарушение ПДД будут тратить только на улучшение дорог. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Ространснадзоре проведут проверку авиакомпаний на предмет навязывания дополнительных услуг при регистрации. В Минтрансе напомнили, что плата за регистрацию уже включена в стоимость билета, а соседние места должны предоставляться бесплатно. Пассажиры могут вернуть деньги за билет при опоздании на поезд, даже без уважительной причины. По словам юристов, необходимо обратиться в кассу станции отправления в течение полусуток с момента отхода состава. Вернется сумма за вычетом расходов, которые перевозчик понес на подготовку и резервирование спального места. При этом, если имеется уважительная причина опоздания, вернуть деньги можно в пределах 5 дней, но потребуются подтверждающие документы. Регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение ПДД исключительно на ликвидацию аварийно-опасных участков и совершенствование дорожного движения. Это следует из документа Кабмина. Изменения должны быть внесены в нормативные акты субъектов в этом году. Звезда «Аватара» Сэм Уоррингтон и знаменитый Хьюи из сериала «Пацаны» Джек Уэйт отметятся в вестерне под названием «Кровь на возвышенности». В центре событий скованные вместе заключенные, которые пытаются сбежать через горы. Дата выхода ленты не уточняется. Ударение в слове «баловать» в будущем изменится и будет падать только на первый слог, сообщили в Институте русского языка имени Виноградова. Там отметили, что правильно говорить будут только привыкшие, знатоки и люди, которые хотят показать свою грамотность. А словари назовут основным вариантом именно «баловать». Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе «Лаврадио ВКонтакте». Это были новости «Лаврадио». Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Красавцы Лаврадио, всем привет и доброго утра, здравствуйте.
2: Ох, шить ударения, с ними не забалуешь. Только что Галя Ростова принесла невероятные новости, что ученые, уже исследователи русского языка, сошлись во мнении, что в будущем все и так будут говорить «баловать»,
0: да, и все это говорят будет баловать.
2: Нормой.
0: И это всегда было.
2: Но погоди, они
0: Но
2: подчеркнули.
0: Мы, родички, говорили «баловать».
2: Да, они подчеркнули, кто будет баловать. Продолжать. Пожалуйста, зачитай, кто будет продолжать использовать то самое ударение
0: а
2: «баловать».
0: Тут прям списочек такой, знаешь, интересно-богемный, потому что те, кто захотят говорить «баловать», это, значит, только привыкшие, ну ладно, окей, знатоки и люди, которые хотят показать свою грамотность.
2: То есть, по сути, ученые так расписали слово «повыпендриваться».
0: Ну, типа
2: те,
0: такого,
2: кто захотят
0: да.
2: повыпендриваться, будут продолжать использовать это слово.
0: «Баловать, хочу тебя сегодня баловать».
2: Чувствуешь? Чувствуешь тебя даже... Ты специально стараешься сидеть на двух стульях и выделять и то, и другое буквы в целом ударением.
0: Я предлагаю идти дальше. Но все всегда... Ну, не все, те, кто употребляют это словосочетание «малая толика». Все говорят «малая толика». Но мало кто знает, что «малая толика».
2: Толика.
0: Толика. Так давайте и тут уже тоже разберемся.
2: Так и еще есть другая проблема, что прям, ну, часто ты слышишь слово «толик».
0: Ну, а баловать тоже часто?
2: Ну
0: как-то почаще.
2: В приятной жизни часто достаточно.
0: Ну, хорошая жизнь.

0: пауза. Джеймс Картер, Элли Ду и Fast Boy. Bad Memories в эфире Love Radio. Bad Memories. Тут и прямо сейчас.
1: Есть. Тут есть.
0: Оно самое.
2: Она и... Психолог нам рассказала, как сохранить чувства во время командировки партнера. Вы расстались, человечек где-то там, за бугром, а может быть и за просто границей вашего региона. И начинаются то ли какие-то обиды, то ли пустоты, непонятно, что происходит с человеком. Главная ловушка разлуки, говорит эксперт, это заморозка чувств. Когда партнер физически отсутствует, мозг начинает экономить ресурсы. И если не подпитывать отношения, решает, ну что, человека нет, он не рядом, значит он небезопасен. Привязанность можно отключать. Ну, командировки влияют неприятно.
3: Если какой-то негодничек, да, например, с похотливыми чувствами, похотливыми мыслями, да, он думает, человека нет, безопасность, привязанность отключаю.
2: Психолог посоветовал создать территорию «Мы», даже через экран. Совместные онлайн-ужины, синхронный просмотр сериалов, видимо, переписка где-то через Zoom. Потом ежедневный ритуал спокойной ночи голосовым сообщением, куда же без этого. Оптимальный баланс общения 70% теплого и легкого и 30% обсуждения скучания и планов. Ой, вернешься, будем с тобой ходить по ресторанам.
3: Ну а почему нет-то, да? Типа в командировке муж, а жена говорит, а я забронировала ресторан, выбрала платье, вот я хочу вот так, чтобы мы в пятницу с тобой...
2: Также психолог посоветовала быть кокетливым человеком. Ну, это я перевел с психологического. Просто написано, что дофамин выбрасывается не сколько в момент встречи, сколько в ожидании. Поэтому не стоит отвечать на сообщение мгновенно.
3: Да ладно!
2: Вот так. Можно немножко помариновать человечка. Делать приятные сюрпризы без повода и флиртовать, оставляя пространство для фантазии.
3: То есть все командировочные, у которых уже... Время 8 вечера, и работа закончилась. Могут не отвечать и скинуть этот материал.
2: Ну и известные красные флаги, говорящие о том, что чувства уходят. Ну, такие неочевидные мысли. Облегчение при известии о продлении командировки. Желание скрывать детали своей жизни. Тревога вместо радости при мысли о возвращении. Казалось бы, да, кажется, что-то тогда нарушилось в ваших отношениях, есть такие мысли.
3: Меняй, меняй.
2: Партнер?

0: сидят охотники на аллигаторов, общаются. И один говорит: жена твоя поет хорошо. Лана Дель Рей.
1: Жена охотника на аллигаторов.
0: First Light.
1: В эфире Лав-Радио. Во вторую очередь еще и певица. А есть еще и певец у нас в России, Сергей Лазарев, который исполнил мечту школьников. Приехал на последний звонок, как они его и попросили. Можно было просто попросить. Опция, которая недоступна организаторам корпоративов, допустим. Но вот школьникам можно было просто в Нижегородской школе попросить. Они, значит, у них был выпускной прямо напротив концертной площадки, где у Сергея были концерты 25 и 26 мая.
0: Они говорят, нет, не выпускного.
1: Да, он говорит, так вы же все равно выступаете напротив. Выйдите к нам, пожалуйста, порадуйте. И вышел, и порадовал, и поздравил, и еще и песню спел.
0: И спел даже?
1: Да, да.
0: Молодец.
1: Акапелла «В самое сердце».
0: Сергей, «В самое сердце», еще и вот эту песню на Сергей Лазарев. Вот и пиарщики у него молодцы, и сам. Вот он правда душевный человек. Сколько раз отмечался в нашей студии. Очень добрый, открытый. Класс. Я очень рад за школьников. Круто, что получилось.
1: Просто вот клич в социальных сетях. Жалко, что напротив нашей школы...
0: Я знаю. Что? Лайфхак. В следующий раз смотрим там, где выступает Сергей Лазарев, и назначаем с женой еще раз дату свадьбы.
1: Угу.
0: Снимаем ресторан. Угу. Сергей, меня, может, зайдете поздравить?
1: Да, да, отлично. Говорю, жалко, что в моем детстве напротив моей школы выступал только местный алкоголик. Его... Но он приходил с радостью, да, ну, и без приглашения.
0: А у нас был лесоповал.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Broken Strings, это Алан Уолкер, это Изабелла Мелькман и это Кэтрин О'Райан здесь в эфире Love Radio. Все вместе.
1: Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Еще разок.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Я вас не слышу.
1: Ла-ла-ла.
2: Ну и через несколько минут вы точно услышите, как же появилась песня Ray, Where is my husband? Максимально кочевая песня этой весны, мы все под нее раскачивались и даже разбирали, что же значит данная песня, но как она появилась, какая у нее история, мы узнаем через несколько минут.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия, VIP-палаты, высокотехнологичные операционные, личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Это Love Radio. И где мой муж? Вопрос, которым задается певица Рэй в треке Where's My Husband?
2: Не просто так. Она говорит, где мой муж? Требует буквально.
1: И как будто бы она устала ждать ответ. И в этой песне нет драмы расставания или легкого флирта. Есть человек, который долго живет один и уже почти лоб в лоб обращается к любви.
2: Вот бодрые духовые. Вот они, кстати. Джазовые барабаны. А вот они. Рэй перечисляет свои данные, как в старом объявлении о знакомстве. Рост, глаза, привычки. Но чем дальше идет трек, тем заметнее, как за игрой проступает нерв. Что так долго мешает ему найти меня?
1: В финале звучит голос ее бабушки. Твой муж придет.
3: Your husband is coming.
1: И песня, начинавшаяся как почти комедийный номер, резко становится личным высказыванием.
2: Эта тема для Рэй не случайна. После тяжелого расставания, которым она говорила еще в эпоху My 21st Century Blues, певица надолго закрылась от новых отношений. Позже она признавалась, что ей нужно было время, чтобы снова почувствовать безопасность и не повторить прежний опыт.
1: При этом сама артистка называла себя девушкой старых взглядов. Ей очень хотелось дейтинговых приложений и бесконечных переписок. Она мечтала о случайной встрече, ну, где-то, где после долгого разговора за, например, коктейлем, наконец вспыхнет искра.
2: И песня рождалась тяжело. После успеха My 21st Century Blues Рэй начала слишком критично относиться к собственным текстам. По ее словам, после долгого перерыва она буквально возненавидела все, что писала. И тогда продюсер Майк Саббат предложил странное решение — перестать вообще работать. Ну, кстати, звучит неплохо.
1: Приятно.
2: Они ушли гулять в лес и просто разговаривали о жизни, а на следующий день Рэй придумала припев.
1: Летом 25-го года Where's My Husband впервые прозвучала на Glastonbury. Рэй открыла выступление с духовым оркестром. Видео моментально ушло в соцсети, и трек начал расходиться еще до релиза.
2: А потом были еще и Montreal Jazz Festival, Old Points East, где песня окончательно закрепилась как концертный хит.
1: Если включить трек сегодня, то он одновременно звучит старомодно и очень современно. Джазовые духовые, театральный размах и юмор делают песню похожей на разговор человека, который устал притворяться, что ему и одному нормально.
2: Baby! Where the hell is my husband?
1: Прямо сейчас в эфире Love Radio.
4: Love Story. В эфире Love Radio.

0: Ray with my husband здесь в эфире Love Radio. И буквально минутой ранее мы узнали историю создания этой песни. Если хотите больше таких историй, то на нашем сайте loveradio.ru вы всегда найдете свежие материалы относительно этих работ.
1: А ведущих утреннего шоу «Красавцы Love Radio» вы всегда найдете на волнах Love Radio с 7 часов утра. Уже завтра к вам вернемся. А пока что давайте, живите, наслаждайтесь жизнью, любите, идите, не мокните под дождем. А если хочется, то мокните, делайте, что хочется.
0: Все, счастливо, до завтра. Пока, Ярослав Парамонов, Кирилл Данилов. Пока.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ.
11: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio.

Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. Топ-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: 6:30 утра в столице. Love
1: News. Операторы связи будут собирать больше данных о россиянах. ГУФ подарил дочери машину. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Минцифры расширили требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Согласно приказу министерства, уполномоченные органы при проведении оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи должны иметь доступ к адресам и паспортным данным абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, доменам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. Минцифры пояснили, что сбор указанной информации необходим для обеспечения безопасности. В московском регионе повышаются скидки на квартиры в новостройках. За год их средний размер увеличился на 2%. Сильнее всего дисконты выросли в проектах массового сегмента. Всему виной плохой спрос на фоне изменения условий семейной ипотеки, большое количество отказов банков-заемщикам и замедление роста зарплат. Нюша сняла нового парня в клипе на песню «Полароид». Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Бэд Банни присоединился к озвучке мультика «История игрушек 5». Музыканту достался персонаж, который выглядит как пицца в очках от солнца. Герой описывается как непринужденно крутой, загадочный житель заброшенного сарая на заднем дворе. Там по сюжету обитает небольшое, но сплоченное сообщество забытых игрушек. В озвучке также приняли участие Конан О'Брайен, Том Хэнкс и Тим Аллен. Лента должна выйти в прокат 19 июня. Картина посвящена противостоянию классических игрушек и современных технологий. ГУФ подарил дочери на день рождения розовый Гелендваген. Тине исполнилось 4 года. Машина, конечно, не настоящая. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Специальный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут здесь будут Мари Краймбери, Бенсон Бун, Егор Крид, на старте Кайли Миноук, In Your Eyes. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio.

Авторадио.

0: Мари Краймбрери только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого встретим в следующие 40 минут этого часа. Под занавес отведется Беовулф, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сути.
0: За экватором часа Тедди Свимс, Мистер Ноу Видал. Холи Флейм, Тану, уже через 4 минуты. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: правах рекламы.
1: Вселенная Амода. Амода.
2: Всем привет! В эфире Вселенная Амода и я, Александр Ушаков. Сегодня разберем мощность и интеллект кроссовера Амода C5. Начнем с того, что чувствуешь кожей, с динамики. Под капотом C5 турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Полноприводная Амода C5 работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Что это дает на практике? Ну, прежде всего, стабильный старт без пробуксовок даже на мокром асфальте. Вы получаете очень предсказуемую динамику и точный контроль в каждом повороте. Для тех, кто любит настраивать машину под ситуацию, здесь предусмотрено 6 режимов движения. От спокойного городского ритма до динамичного темпа на трассе. Теперь о безопасности, где цифры говорят сами за себя. Кузов Амода C5 более чем на 78% состоит из высокопрочной стали. Инженеры бренда создали собственный испытательный центр, где моделируют столкновения под любыми углами. Результат — 6 подушек безопасности, которые имеют уникальную особенность. Они сохраняют давление еще 6 секунд после срабатывания, защищая при вторичных ударах. Комплекс интеллектуальных электронных систем безопасности ADAS помогает чувствовать себя увереннее в любой поездке. Адаптивный круиз-контроль поддерживает безопасную дистанцию в потоке, система удержания в полосе мягко корректирует траекторию движения, а камера кругового обзора превращает парковку в тесном паркинге в простую задачу. Отдельно отмечу системы автоматического экстренного торможения и предупреждения о фронтальном столкновении. Они особенно важны в условиях плотного городского движения, когда ситуация может меняться за секунды. В итоге, главное ощущение за рулем Амода C5 — это спокойствие. Когда приезжаешь домой не уставшим от дороги, потому что весь путь был под контролем. А в следующий раз расскажу про умные технологии внутри салона. Экраны, голосовое управление и то, как машина дружит с вашим смартфоном.
1: Вселенная Амода. В эфире Love Radio.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это еще то время, когда Ольга Серябкина была в составе «Серебра». 2017 год. Поверить сложно, что 9 лет прошло с момента премьеры. Вот хороший повод, чтобы замедлиться, что называется, ощутить себя в моменте и обратить внимание на тех, с кем проведем финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А у нас впереди после короткой паузы Кира Дивайн, Маркус Толивер, Superficial, премьера Колорадо от Loud Luxury, Захар и Бирвулф, Феникс будут здесь после небольшой паузы в этом часе. Ну и в новом, как всегда, больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня. 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
9: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
12: We'll be right back.

столице полдень. Пост Малон, Люшус Вик, Артемас Биберекс, Yearbooks. И это далеко не весь этап артистов, который отметится в первые 20 минут. На старте этого часа The Second Voice, Let Me Be. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Circle, Post Malone в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 и свежего Cherry Lady Costa La Costa.
2: А ты пахнешь там вон. Cherry, Cherry, Cherry.
0: Ali Farben, Rene Miller, Body Talk. Леони Келлум Скотт, Stay, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Песня номер один. За любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника Lancet. Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника Lancet.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: певица Идоус. Ночью напролет примерно до 25 можно было делать все, что угодно, и при этом вполне себе бодрствовать в дневное время. Но в какой-то момент, как ни крути, внезапно понимается, что все это временная роскошь, и мемы про то, чтобы все-таки носить шапку зимой, в том числе одеваться по погоде, питаться вовремя, не мемы вовсе, а, как бы так сказать, пророчества, что ли, которые действительно сбываются. Ну и мы на этой жизненной ноте движемся дальше, и вот кто будет здесь под занавес этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Текущие 60 минут будем завершать в такой компании: Сигала, Иван Китрон, Riptide, Билли Айлиш, Birds of a Feather и премьера Cherry Lady от Коста Лакоста сразу после небольшой паузы. Ну и как всегда, еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
13: Шаман. Это любовь.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

20:00 в столице. И снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM. Частоте традиционно в это время. В первые 20 Люси Чеботина, Оффенбах, Шакира, Бёрна Бой. На старте КДДК, Алекс Альта, One and Two.

0: Even Hello. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Заглянем в ближайшее будущее по традиции и узнаем, с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Don't Go Mad, Lyric. Раньше Dua Lipa, Trading Season. После короткой паузы недавний гость и красавцев Love Radio by India Хчуй Мод Шаде. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Диджей Смэш и поет «Беги». Хит стопроцентный, но по сути своей неоднозначный, судя по тому, сколько было проведено в сети разборов этой песни и рассказано, о чем же она на самом деле. Ну, тут уж над ваш суд, как говорится, в том числе и следующие хиты, с которыми проведем финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшая серия треков впереди после короткой паузы. Паза на вестиеста Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Lyric, Don't Go Mad. Совсем скоро и еще больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ.
4: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио.
5: Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку.
3: Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
6: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

часа дня в столице. Синклера и Кайза, Егор Крид и Молли, Звонкий, Алекс Уоррен, и это далеко не все. С кем скрасим первые 20 минут этого часа? На старте Алекс Гаудина, Crystal Waters, Destination Calabria. Ты слушаешь Лав Радио, у микрофона Максим Абдулин.

0: Синклер, Кайза, I Can't Wait в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим музыкальным разнообразием проведем и следующие 40 минут этого часа. Вот кто отметится под занавес. Полина Гагарина. Полина. Раньше Тейм Импала, Дженни Дракова. Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: talk about. Новая песня о любви.
1: Привет, Love Radio. Это моя Мишель и наш новый трек «На малиновой луне». Слушайте и влюбляйтесь.
0: В эфире Love Radio.

0: Звезды Лав Радио.
1: Как выяснили иностранные ученые, укрепить здоровье помогают игры в карты и шахматы. Наличие как минимум 4 родственников или друзей тоже важно, потому что к ним можно типа обратиться за помощью. Ну, или, например, позвать их на партию в покер.
2: Кстати, напоминаю, что игры в карты с родственниками и друзьями помогают терять друзей и родственников.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: только свистни, и они появятся, как говорилось в одном давнем мультфильме. Это Джек Джонс и Калум Скотт, Whistle, только что в эфире Love Radio. И вот с кем еще будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В «Антаке» тяните о «Someone» Полина Гагарина с одноименной премьерой «Полина» появится после короткой паузы. Ну и традиционно в новый час придем с большим количеством других саундтреков твоей любви. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

17:00 в столице. Сергей Лазарев, Кайга, Эйву Макс, Зейн, Сони Фадера. Эти и многие другие артисты появятся в первые 20 минут нового часа. На старте Тедди Суифт, мистер Ноу Ит Олл. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Сергей Лазарев, шепотом в эфире Лав Радио.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
1: Еще больше разнообразных и 100% хитов впереди в ближайшие 40 минут этого часа. Мари Краймбрери, давай не ждать.

0: пришла в радио, это саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: музыкального прошлого, а точнее из 2001 года, Britney Spears, Overprotected, только что в эфире Лав-Радио, где я напомню, что больше музыки на любой вкус ты найдешь на официальном сайте lavradio.ru. Love Dance, русские хиты, Love Power, K-pop и многие другие направления в специальной вкладке с онлайн-плейлистами. Ну а мы движемся дальше. После небольшой паузы здесь Bibi Rexha, Faithless, New Religion, Gayazos Brothers, Fiesta и не только они. Совсем скоро.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: виражи.
1: Визитная карточка звонкого дежавю только что в эфире Love Radio.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Ну и вот кто еще появится здесь в финальные минуты этого часа из музыкального прошлого. Эрик Приц, Call on Me, Мари Краймбрери с новинкой «Давай не ждать» и Тувилу «To Die For» сразу после короткой паузы. Ну и новые 60 минут начнем с порции актуальных новостей.
3: Реклама.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
8: Я люблю тебя.
7: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
6: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: точных 16:00.
1: Принят закон о наказании за подделку справок об опасных болезнях. В мире определили лучшего тревел-блогера. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. За подделку справок об отсутствии опасных заболеваний теперь грозит уголовное наказание. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Так, за изготовление фальшивых медицинских документов и их использование грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом в 1 000 000 рублей. При этом за аналогичные действия со справками об отсутствии инфекционной болезни можно получить до 5 лет заключения и взыскание до 1,5 миллиона. В столице с 1 июня откроют 19 зон для плавания, сообщили в пресс-службе Московского департамента культуры. 7 площадок находятся в 6 местах. В ландшафтном парке Митина, парках Ходынское поле, Серебряный бор, Сокольники, 50-летие октября, а также в Пионерском пруду в парке Горького. Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс женится. Эзотерик сделал предложение своей избраннице Полине во время отпуска. Девушка ответила согласием. Когда будет свадьба, пока неизвестно. Врачи оценили пользу жидкого хлорофилла. По словам специалистов, зеленый пигмент может обладать антиоксидантными свойствами, демонстрировать детокс-эффект и устранять неприятные запахи тела. Однако получить это вещество проще и доступнее, потребляя разнообразные зеленые овощи – шпинат, петрушку, брокколи и листовую капусту. Клинических заключений для выводов относительно приема медицинских препаратов на основе хлорофилла пока недостаточно. Казахстанец стал лучшим тревел-блогером мира. Видеограф Дастан Мухаммед Рахим победил в международной премии VIBA Awards, которая считается одним из наиболее известных конкурсов в сфере диджитал-контента и инфлюенс-маркетинга. Ею отмечают авторов, которые влияют на развитие интернет-индустрии и собирают большую аудиторию по всему миру. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Тима Белорусских, акцент Миша Миллер, Леди Гага, Егор Крид, Артики Асти. И это еще не все, кто отметится в первые 20 минут на старте этого часа. Мадонна.

0: Тима Белорусских, «Мокрые кроссы» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим в следующие 40 минут этого часа. NLTR, «Talk to you» под занавес. BTS, «Swim». Леони Кэллум Скотт, «Stay». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: частота, на которой бьется твое сердце.
1: Это Love Radio.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Radio Silence только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшая серия треков до финала этого часа. Even Hollow, Маркулы, Тося Чайкина, Стрелы, NOTR, Talk to You. Сразу после короткой паузы новые 60 минут. Начнем с актуальных новостей и продолжим в компании других саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: столице 17 часов. Love
1: News. Россияне смогут заказывать медсправки онлайн. В мире практикуют тренд на необычные совещания. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Сервис для онлайн-заказа медсправок в этом году распространят на все регионы России, рассказали в Минздраве. В частности, речь идет о сертификатах о профилактических прививках, документах о временной нетрудоспособности и заключении об ограничении школьника для занятий физкультурой. Сейчас такую платформу тестируют в Чувашии и Тюменской области. В Госдуме приняли закон об усилении контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. В рамках проекта с 90 до 30 дней сократят срок, в течение которого иностранцы должны пройти медицинское освидетельствование. Теперь оплачивать его они обязаны сами или через работодателей. Помимо этого, прохождение всех процедур будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или трудоустройство. В Москве и области объявили повышенный уровень погодной опасности. Как рассказали в гидрометцентре, сегодня вечером в столичном регионе ожидается гроза, ветер и дождь. Столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла. Дизайнеры рассказали о популярности дофаминовых интерьеров. Популярность таких решений обусловлена тем, что россияне стали больше работать дома и просто устали от минимализма. Тренд задали соцсети, пользователи которых уверены, что сегодня домашнее пространство становится отражением личности, подчеркивая многогранность характера, увлечения и интересы хозяев. В Силиконовой долине запустили тренд на совещание в ледяной купели. Миллиардер Тим Дрейпер провел летучку со стартаперами, пригласив их в ванную с кубиками льда. Смысл – проверить, насколько человек способен уверенно презентовать свой проект в стрессовых условиях. Ученые метод поддержали, поскольку короткое погружение в холод повышает уровень дофамина и стимулирует концентрацию. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: И снова здравствуйте, говорю я, Александр Ушаков, потому что занял место на ближайшие 6 часов за пультом в студии Love Radio. И вместе со мной это сделает Авалон Рокстон на старте этого часа трек «Vertigo» в твоих динамиках. Всем огромный привет и отличного вечера. Love, love.

0: и Your First Light только что на волнах Love Radio, где дали другие треки, о которых мне уже не терпится тебе рассказать.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа себе напомнит DJ Smash Bambi. Чуть ранее услышим Алекса Ворона, Fever Dream. Ну а сразу после рекламы о себе напомнит Али Фарбен и Рене Миль.

0: Саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalio.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Radio.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: И сразу после рекламы в твоих динамиках появится хаус-поп дуэт из Франции Mojo со своей самой популярной работой Lady. Ну а точку в этом части поставит DJ Smash Bambi совсем скоро.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
13: богатстве? Условий.
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: 6 вечера в Москве. Love
1: News. В России появятся правила ответственности для нейросетей. Названы самые нишевые литературные персонажи. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти готовят первые в стране правила ответственности для искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС. Особое внимание в Верховном суде уделяют вопросу возмещения ущерба от решений, принятых ИИ, а также определению, кого именно назначать ответчиком по таким искам. Помимо этого, соответствующим органам предстоит оценить, можно ли считать полноценными доказательствами документы и заключения, сформированные нейросетями. Дипломные работы в вузах скоро могут исчезнуть, а процедура оценивания выпускников вернется к устному экзамену. Все из-за развития искусственного интеллекта, предположил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, мера позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. Сын Анджелины Джоли удивил новым имиджем. Скорее смотри стильные кадры на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Россияне назвали самых нишевых героев отечественной литературы. Так, топ особенных персонажей возглавили князь Мышкин из «Идиота» Достоевского и булгаковская Маргарита, а также Воланд, Евгений Базаров и Анна Каренина. При этом более половины опрошенных считают уникальным свой художественный вкус, 46% – свои хобби, 45% – музыкальные предпочтения. Греческий остров выставили на торги по цене меньше, чем просят за квартиру в элитной новостройке столицы. Макри, входящий в архипелаг Эхинадских островов, изначально оценивался в 8 миллионов евро, но из-за ошибок в классификации территории стоимость снизили до 250 тысяч. В рублях это почти 21 миллион. Для сравнения, жители Москвы в среднем за двушку комфорт-класса отдают порядка 23 миллионов. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу, что интересного случилось в мире.
0: Ну что ж, продолжаем наслаждаться любимой музыкой в эфире Love Radio. Совсем скоро о себе напомнят Медузы, Генрик Мамел, Майя Мишель, One Republic и Эд Ширен. Но на старте часа дуэт Мадонны и Сабрины Карпентер. Bring Your Love. Александр Ушаков зовут меня. Всем привет.

0: и Portugal, The Man с треком Phoenix, как будто бы едут на поезде из Москвы в Петербург, как будто им купили билеты, и они этим наслаждаются. Ну, а мы с вами насладимся другими работами этого часа прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно.
0: Свежак от команды Добро в финале часа. Море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: Чуть ранее Лера Бервул, Феникс.
3: Зажечь огни земли.
0: Сразу после рекламы Тедди Свимс, Мистер Know It All. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Рестораны в Москве начали включать в счет налог на дождь. Девушкам дали места под зонтиками, а в конце вечера добавили к счету 10% за столик на веранде во время дождя.
1: Ну, удивительно, что они в снег за расчистку дорожки к ресторану не берут.
0: Вообще, в целом, когда ты вошел в помещение, внутрь кафе, там и ветер сразу же, отопление можно сюда включить, электроэнергию.
1: Давайте, короче, все посетители в конце месяца получают себе сообщение, где мы раскидываем коммуналку среди всех посетителей.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Pussycat Dolls, Snoop Doggy Dogg и трек Buttons в эфире Love Radio только что, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но перед этим я, конечно же, тебе напомню, что уже завтра в 16.00 в эфире телеканала Муз-ТВ можно будет не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chart. Я имею в виду, что это такое, это такая подборка клипов, плюс возможность общаться непосредственно в эфире. Ну и я по средам читаю ваши сообщения, которые вы пишете, сегодня не станет исключением. Вот, например, такое прилетело. Валерия написала: «Сема, я тебя люблю, ты жаришь шашлык лучше всех». Вот непонятно, за что она его любит, да? Вообще не читается. Руслан пишет: «Моя Виктория, я тебя очень сильно люблю, спасибо за дочь, вы у меня самые прекрасные женщины на свете». Ну и вот здесь вот вообще много таких родительских, например, Вася пишет: «Аделина, я люблю тебя, спасибо за 20 лет брака, спасибо за сына Давидоса, ты моя жизнь». Накири Элис пишет: «Поздравляю всех, кто стал и станет родителями, как вам такое?». Ну и напоследок вот еще Денис тоже прислал: «Сегодня у меня родилась двойня, хочу рассказать всем о том, как я их уже люблю». Друзья мои, я вас всех поздравляю, дети — это всегда прекрасно, но напоследок вот такое сообщение от Алены: «Люблю Клаву Коку и Диму Масленникова, будьте счастливы». Вот такое у нас тоже появляется, поэтому вы тоже обязательно пишите, а в следующую среду мы обязательно продолжим. Сразу же после рекламы в твоих динамиках Дима Билан и Мари Краймбрери «It's My Life», ну а точку в часть поставят Нелли Фуртадо и Timbaland «Promiscue».
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
8: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: точное московское 19.00. Love News.
1: Мошенники обманывают россиян через сайты знакомств. Стало известно, что москвичи смотрят в метро. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты выманивают деньги у пользователей дейтинговых приложений, приглашая их на свидание. Как пишет Коммерсант, мошенники знакомятся с жертвой в интернете, а затем предлагают вместе сходить в кино, театр, на концерт или квест. Собеседнику присылают поддельную ссылку для покупки билета. После ввода данных карты человек рискует потерять деньги. Как уточнили в МВД, за первые 3 месяца этого года у россиян по такой схеме похитили 94 миллиона рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл 3-й Московский областной конгресс по перинатальной медицине с участием международных специалистов. Встреча проходит в Красногорске и объединила почти 1500 участников из Казахстана и Узбекистана, а также Санкт-Петербурга, Астрахани, Донецка, Луганска, Севастополя и других городов нашей страны. Программа включает пленарные и секционные заседания, симпозиумы и мастер-классы для обмена лучшими практиками. Как отметил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия, такие мероприятия выступают важными площадками для обмена опытом, напрямую влияющими на развитие медучреждений. Москвичи в метро предпочитают смотреть детективы, триллеры и комедии, выяснили социологи. Чаще всего жители столицы выбирают именно полнометражный формат, а пики приходятся на 9-10 утра и на 9-10 вечера. Житель Чехии выиграл в лотерею 120 миллионов евро. Это почти 10 миллиардов рублей. Это крупнейшая сумма, которую забрал житель республики. Самый большой выигрыш в лотерею в истории составил 2 миллиарда долларов. Такой джекпот был разыгран в ноябре 2022 года. Его обладателем стал уроженец Калифорнии. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Обо всех самых интересных событиях узнаешь завтра. Прекрасного тебе вечера.
0: Это были все новости на сегодня. Еще раз скажем спасибо всем причастным и будем двигаться далее по музыкальным волнам Love Radio. Совсем скоро Tame Impala, Дженни и Милки. Но на старте часа Bieber X и Faithless New Religion. Александр Ушаков за пультом. Всем огромный привет.

0: провода, особенно на солнце, вместе с Андреем Звонким в треке Shine в эфире Love Radio, где далее мы с тобой узнаем, какие еще работы ждут нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа услышим трек «Кукла» в ремиксе от дискотеки «Аварии» Ивона Мур.

0: пожалуйста, реклама о себе. Напомню, Сергей Лазарев ритмичным треком «Тут или там». Там, тут или там, на тротуарах мокрых. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: Мадос и трек Slow Motion в финале часа в эфире Love Radio. Правда, он еще не кончается, потому что как он закончится, я расскажу тебе прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сначала будет немного рекламы, а сразу после дискотека аварии Вон Амур с ремиксом на куклу. Ну а точку в этом часе поставит DJ Smash и группа Винтаж Москва.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Шаман.
9: Это

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

0: це 20.00. І ми продовжуємо наслаждатися любимими треками в ефірі Love Radio, но на этот раз ближайшие 20 минут в динамичной обработке DJ Light, потому что Mashup Mix Love Power стартует прямо сейчас. Меня зовут Александр Ушаков, буду наслаждаться вместе с тобой, а потом обязательно вернусь.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: нашего диджея Лайта. Вот и все, друзья мои. К сожалению, так вот быстро пролетело время. Но тем временем впереди нас ждут другие любимые треки, о которых мы и поговорим с тобой прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Где-то в середине часа мы услышим победительницу Евровидения этого года, певицу Дару Бангаранга. Чуть ранее себе напомнит Юлия Зивер треком «Газ». А сразу после рекламы русская красавица Ханна. Радио, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: И сразу после рекламы в твоих динамиках появится Кирилл Лирик с треком Don't Go Mad. Следом мы услышим Holy Moly, Shut a Friend. Привет из Америки. Ну а Кэти Перри поставит точку в этом часе. Работай, Roar. Все это совсем скоро.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Бизнес – это тоже история любви, к делу, которому отдаешь всего себя, к команде, которая стала родной, к результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imer.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.

0: Бесконечная история любви.
1: Это Love Radio.

0: Сэм Смит и Нормани в эфире Love Radio. Он только что отметились с работой Dancing with a Stranger. Ну а мы тем временем движемся далее. Прямо сейчас я назову тебе другие треки этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Завершать его мы будем в компании очаровательной Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и трека «На малиновой луне».
2: На
0: услышим работу «The Fate of Ophelia» от Тейлор Свифт. Ну а после рекламы нас ждет команда BTS с работой «Swim». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: should be lover, we should be lover, can't fight this feeling. Тем не менее, называется эта работа от Софилис Бэкстер и Джуниор Калдерон. Только что в эфире Love Radio мы ее заценили. Ну а совсем скоро в твоих динамиках появится Мадонна и Сабрина Карпентер. Их совместный трек Bring Your Love. Алок и Кали тоже будут здесь Dive Into Me. Ариана Гранде напомнит о себе бенгером We Can Be Friends. Очень такая красивая лиричная работа. Ну и вспомним мы даже группу Ария, но не в чистом виде, а в своеобразной версии от Филатова и Кэроса и Бурито. Возьми мое сердце. Все это совсем скоро.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: приятно старое доброе творение группы Ария. «Возьми мое сердце» от Филат Фекерас и Бурит. Он только что в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И в нем группа «Моя Мишель» и трек «На малиновой луне». Далее Flow Rida напомнит о себе работой Good Feeling. Ну а точку в часе мы поставим вместе с Бритни Спирс «Circus» 2006 года.

большой ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Monkey, Ася, фонари в эфире Love Radio. Но действительно, вот они на улице уже зажглись. Самое время про них спеть. Ну, а мы тем временем узнаем, какие еще работы появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа Мари Краймбрери напомнит о себе, работает давай.

0: немножко ранее новинка от Коста Лакоста «Cherry Lady».
1: А ты пахнешь дом фон. Cherry, cherry, cherry.
0: Ну а после рекламы напомню о себе BBRX и Faithless New Religion. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Как выяснили иностранные ученые, укрепить здоровье помогают игры в карты и шахматы. Наличие как минимум четверых родственников или друзей тоже важно, потому что к ним можно типа обратиться за помощью. Ну, или, например, позвать их на партию в покер.
1: Кстати, напоминаю, что игры в карты с родственниками и друзьями помогают терять друзей и родственников.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Кто-то из вас сейчас мог бы подумать, как же ее зовут? Песня такая знакомая, как же она называется? Это Несса Барретт, американская певица, только что напомнила о себе шикарным динамичным творением под названием Dying on the Inside. Ну и раз уж я начал про нее рассказывать, расскажу и про другие треки этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд о себе напомню Сергей Лазарев. Самое сердце, далее будет Мари Краймбрери, давай не ждать. Ну а Элли Брук поставит точку в этом часе работой No Good. Меня зовут Александр Ушаков, я также ставлю точку в своей сегодняшней работе. И прощаюсь с вами до завтра. В 5 вечера начинается вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Не пропустите, потому что в гости еще ко мне придет исполнитель Сократ. В общем, будет жарко, так что жду вас. Ну а пока.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

зелен.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Рестораны в Москве начали включать в счет налог на дождь. Девушкам дали места под зонтиками, а в конце вечера добавили к счету 10% за столик на веранде во время дождя.
1: Ну, удивительно, что они в снег за расчистку дорожки к ресторану не берут.
0: Вообще, в целом, когда ты вошел в помещение, внутри кафе там и ветер сразу же, отопление можно сюда включить, электроэнергию.
1: Давайте, короче, все посетители в конце месяца получают себе сообщение, где мы раскидываем коммуналку среди всех посетителей.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.